что пригоронился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.